ж на Андра, то збульош на вшета. Вот на один, а не топ и чельч, ты чан да хай, то бан да чейф.